all about. I try to translate it in your language, all right? Here we go. Я без сил, еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Сам визит нашей будущей.